Я ворвета, това е това. Марата Виолита, я ядко Озансен. Малат перхе Юлан, я мота куван сато на Езен. Сете си да кескусте, я твелвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.